Говорю войдено, сейчас солос, найкахтоло саралинчи. Знакомый контор творогу с мой гиняхожуи. Хоме контор тьмуати, кунте хлорс не несуир. Огдияк и смырисланме, эскакапаняко саруить. Он не раст ми, он масы с фальме с паской тяйниной. И там цитля мужчины, эри сильчо криюндаун. И шагатин криулини, а гестатин тавили хуал. Чуканаре гигу пари шлепти, спенкрок сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керне хер как кретур тавыл марус бю. Мухор айркан лехи краснир факуэ нестих тыны клуай. Фарер орнил чи кештих лям, шнихи хлушин чи маглор. Чуканаре гигы пари шлепки, спенкрок